0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 12 октября по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днем +10, +15.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

предложением. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Двенадцатого октября по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днем +10, +15.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: без тебя. В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 12 октября по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днем +10, +15.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Творческие коллективы и артисты из Беларуси и России. Ощущение единства и большого праздника. С таким настроением прошел 19-й фестиваль «Молодежь за союзное государство». В рамках фестиваля состоялся молодежный исторический форум «Память, выбор, ответственность». Специалисты двух стран обсуждали важность преемственности поколений в деле защиты исторической правды. Фестиваль объединил свыше 300 молодых талантов, студентов, преподавателей и артистов из регионов Беларуси и России. Подробнее расскажет Иван Шумов.
4: Сотни ярких участников из Беларуси и России, искренние улыбки, поддержка и по-настоящему дружеская атмосфера. Это все про международный фестиваль «Молодежь за союзное государство». В течение нескольких конкурсных дней участники представляли свое творчество. Концерт открытия фестиваля «Молодежь за союзное государство» – это возможность погрузиться в атмосферу творчества талантливых артистов из Беларуси и России, отметил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вадим Ипатов.
5: Будут победители, но не будет побежденных, потому что вы все вместе, наше будущее, вы все вместе, поколение, которое продолжит славные традиции наших народов.
4: Среди участников обладателей гран-при в номинации «Хореография» в прошлом году ансамбль современного эстрадного танца «Славяночка» из Луганской Народной Республики. Участница ансамбля Арина Александрова принимает участие не впервые и говорит, что это всегда очень теплый прием.
6: В Беларуси мы не первый раз. Мы чувствуем очень теплый прием. Нас это очень радует. Здесь все приветливые, отзывчивые. По любому поводу, мне кажется, мы можем обратиться к любому человеку, к которому мы бы не обратились. Они все отзовутся, протянут нам руку помощи. В этом плане, конечно, очень мы удивлены были, что в первый раз, когда сюда приезжали, что сейчас.
4: В 2025 году фестиваль «Молодежь за союзное государство» впервые прошел в Беларуси, и местом его проведения стал Могилев. В очередной раз участники оценили гостеприимство города на Днепре. Аполлинария Коваленко из Минска всегда рада бывать на таких мероприятиях.
7: Любой конкурс – это такое праздничное настроение, новые знакомства, новое какое-то общение, новые связи. Люди из разных уголков буквально России и Беларуси собираются в одном месте, чтобы поделиться творчеством. Мне кажется, это, в любом случае, это праздник. Я 4 года в своей жизни училась в России, и поэтому Россия – это тоже как частичка меня, и поэтому для меня не ощущается. Для меня это такие же братья и сестры, если так можно сказать, как и белорусы.
4: Фестиваль – это не только конкурсы и конкуренция. Такое творческое

0: торжественное закрытие фестиваля «Молодежь за союзное государство» прошло накануне в Шклове на одной площадке с областным праздником тружеников села Дожинки. Здесь же объявили победителей конкурсов, а завершился международный фестиваль гала-концертом.
1: Бобруйский район.
2: На форуме городов-побратимов Беларуси и России в Бобруйске накануне заключили новое соглашение о побратимстве. Этот статус получили Лунинец и Вацкий муниципальный округ Нижегородской области, Круглая и Рассказово Тамбовской области, Костюковичи и муниципальное образование Нарвский округ. Партнерские отношения официально закрепили Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами и Федеральная национально-культурная автономия белорусов России.
1: Местное время.
2: Союзное государство – медийный вектор на будущее. Третий белорусско-российский студенческий медиафорум прошел в Могилеве. Он был посвящен важным вопросам молодежной политики, укреплению дружеских связей между странами и развитию студенческих медиа. Студенческий медиафорум в Белорусско-российском университете проходит уже третий год подряд. Более сотни студентов съезжаются в Могилевский вуз. В этом году это представители 25 белорусских вузов и 11 российских, в том числе из Брянска, Воронежа, Ростова-на-Дону. С мастер-классом для студентов выступили и представители телерадиокомпании «Могилев» на тему «Голос как инструмент влияния в цифровом мире». Студенты ознакомились с теорией и активно участвовали в практических упражнениях. В целом, три дня медиафорума прошли в максимально живом общении. Участники знакомились, делились своим опытом и перенимали лучшее друг у друга. По словам организаторов, это одна из важнейших задач форума, ведь именно в диалоге рождаются новые смыслы и крепнут связи.
1: Шклов.
2: Дожинки – один из самых узнаваемых осенних праздников в Беларуси и наших национальных брендов. Он связан с окончанием жатвы и благодарностью за урожай. Первый фестиваль-ярмарка тружеников села в нашей стране прошел ровно 30 лет назад. Благодаря дожинкам населенные пункты становятся уютными и современными. На Могилевщине областные дожинки накануне принимал Шклов. Тему продолжит наш корреспондент Мария Потапова.
3: Одна из особенностей дожинок в том, что населенный пункт, который принимает масштабный праздник, не только проводит фестиваль, но и существенно обновляется к дожинкам. Шклов за год очень изменился. Городской парк, памятник садово-паркового искусства, входит в топ-10 старинных парков Беларуси. И это одно из любимых мест отдыха шкловчан. В этом году городские службы его существенно благоустроили. Появились три новые площадки – спортивная, детская и веревочный городок.
4: Мы живем тут недалеко, поэтому мы каждый день приходим сюда. Горки нравятся, качели, безопасные качели. В этом плюс. Поэтому детки нуждались, особенно малыши. Новое, оно всегда приятно.
3: Нового в городе действительно много. В четырех жилых домах провели капитальный ремонт. Еще почти три десятка домов получили новые фасады и кровли. Жители и гости Шклова теперь ожидают общественный транспорт на новых тематических остановочных пунктах. Шклов уже встречал дожинки в 2002 году, на тот момент республиканские. Главным подарком городу стала полная реконструкция визитной карточки Шклова, городская ратуша с ее историческим комплексом. После этого в здании разместилась гимназия. Это как раз тот самый случай, когда сделанное к празднику остается и городу, и людям на долгие годы. Дожинки 2026 Шклов также встретил ярким и обновленным, отметил заместитель председателя Шкловского райисполкома Михаил Павлович.
5: На улицах и дворовых территориях была проведена укладка более 100 тысяч квадратных метров асфальта. Также мы провели частичную замену плитки на пешеходных дорожках, благоустроили площадь перед районным музеем.
3: Дожинки стали для Шклова не просто праздником, а мощным импульсом к развитию. Город преобразился, и эти перемены останутся с его жителями надолго.
6: Шклов обновляется. Молодежи очень много, молодые специалисты приезжают, остаются в нашем городе. Ну, естественно, детки будут появляться. Город будет цвести, расти и процветать.
1: Круглая.
2: Сельхозпредприятие АСБ «Агротетерина» Круглянского района одновременно с основными полевыми работами внедряют передовые технологии. Накануне в сельхозпредприятии смогли оценить работу современного агродрона. В его задачи входило внесение глифосатов для эффективной борьбы с сорной растительностью и точное очерчивание контура поля для идеальной цифровой разметки. По словам специалистов хозяйства, использование беспилотников позволяет обрабатывать участки с филигранной точностью, экономить препараты и беречь почву от переуплотнения колесной техникой.
1: Белыничи.
2: В сельхозпредприятии «Белыническая искра» активно заготавливают корма. Здесь посеяно 2555 гектаров кукурузы. Вся она пойдет на силос. Механизаторы убрали около 1000 гектаров. В силосные ямы заложено более 18 тысяч тонн зеленой массы. Уборка кукурузы в хозяйстве началась в сентябре. Пока заготовители кормов работают своими силами, но ждут помощь. Ведь убрать такие площади без дополнительной помощи достаточно сложно. Как отмечают аграрии «Белынической искры», они часто встречают немало диких животных – оленей, лосей, косуль, которые выходят на поля полагаться со спелой кукурузой. Видели даже рысь с котятами.
1: Местное время.
2: Более 100 единиц техники, запас противогололедных материалов и четкое распределение зон ответственности. Готовность коммунальных служб к сезону снегопадов и гололеда оценил председатель Могилевского горосполкома Сергей

0: Песков на совещании. Подробности в материале нашего корреспондента Ивана Шумова.
1: В Могилеве завершают подготовку к осенне-зимнему периоду. Коммунальные службы города готовятся встретить снегопады и гололед. О том, как проходит подготовка и что уже сделано, рассказал генеральный директор управления коммунальных предприятий Денис Стрельцов.
2: 118 единиц техники на сегодняшний день готовы к работе. В этом году коммунальными предприятиями приобретено порядка 8 единиц новой техники, также 2 единицы в дорожно-мостовом предприятии. Ждем поставку еще новой техники до конца текущего года.
1: Снегоуборщики, пескоразбрасыватели, фронтальные погрузчики, тракторы с прицепами и самосвалы. Во время обильных снегопадов на улицах Могилева будут работать не только коммунальные службы. Уже утвердили списки организаций, которые будут закреплены за очисткой улиц, транспортных колец и дворовых территорий.
2: Для подготовки города к зиме приобретены противогололедные материалы. Это галит марки А. На сегодняшний день на складах предприятия находится 4500 тонн. Что, согласно доведенного задания, Могилевскому облсполкому является 100% объема данного материала.
1: Безопасность на первом месте. Список опасных участков улиц, а также улиц, где необходима первоочередная посыпка противогололедными материалами, согласован с ГАИ, как и очередность вывоза снежных валов.
3: Краснополье.
0: Руководители Краснопольского района встретились за одним столом с ветеранами труда. Говорили о развитии родного края, повседневных заботах и планах на будущее. Диалог за чашкой чая получился не только глубоким, но и очень сплоченным. Лидеры Краснопольщины отмечали особую роль старшего поколения в жизни региона. К слову, официально эта встреча не была, за столом не только обсудили важные вопросы, но и от души спели любимые песни.
3: Год белорусской женщины.
0: В год белорусской женщины радио Могилев продолжает рассказывать о тех, кто своим трудом, талантом и теплом рук сохраняет и приумножает наше культурное наследие. В этот раз героиней репортажа стала Анна Макаренко, заместитель директора по воспитательной работе средней школы номер 11 города Могилева имени Романова. Она работает в особенном детском саду, где есть группы для детей с нарушениями зрения.
4: Работа эта сложная, но в то же время она приносит колоссальное удовлетворение. Она очень интересная, потому что сочетает в себе и руководителя, и помощника, и наставника. В нашем детском саду есть группы для детей обычные, группы общего назначения, скажем так, и группы для детей с нарушениями зрения. Наш сад особенный.
0: Здесь помогают деткам поддержать и восстановить зрение. Есть кабинет, укомплектованный необходимым медицинским оборудованием. Коллектив в саду творческий. Это профессионалы своего дела, которые помогают детям с нарушениями зрения нащупать этот мир, говорит Анна Макаренко.
4: У нас есть свой ортоптический кабинет, в котором работает врач-офтальмолог и медсестра-ортоптистка. Кабинет укомплектован медицинским оборудованием. У нас есть линзы, стекла, различные компьютерные программы, которые помогают детям восстановить зрение, которые помогают детям с различными диагнозами, у которых есть нарушения, где-то выйти в норму, где-то поддержать существующее, где-то, получается, мы компенсируем недостаток анализаторами, которые у детей сохранны. Скажем так, наши педагоги помогают детям нащупать этот мир.
0: Для Анны Александровны работа в таком саду не просто должность, а призвание. Здесь нельзя работать по шаблону. Каждый ребенок – отдельная история, свой темп и свои маленькие победы. Умение сочетать материнскую заботу, профессионализм и уважение к корням – это, пожалуй, главная черта, которую Анна Макаренко переняла от своей прабабушки. Это не просто личная история. Это портрет современной белорусской женщины – сильной, чуткой и вдохновляющей.
4: Современная белорусская женщина – это в первую очередь женщина, которая сочетает в себе трудолюбие, сочетает в себе бесконечную материнскую заботу. Она стремится к саморазвитию, она уделяет время быту и своей семье, она активная, и она стремится к тому, чтобы завоевывать все новые и новые высоты. Что касается моей семьи, у меня пример белорусской женщины – это моя прабабушка. Моя прабабушка дожила до 100 лет. Одна воспитала 4 детей после войны, вложила в них свою душу, вырастила их достойными людьми. Я считаю, что вот в этом и есть сила белорусской женщины, в том, что она может все.
3: Местное время.
0: В Могилеве продолжается вакцинация девочек 11 лет против вируса папилломы человека, вызывающего онкологические заболевания. С 2025 года в Беларуси вакцинация против вируса папилломы человека официально внесена в национальный календарь прививок. Прививки проводятся бесплатно девочкам 11 лет. Привиться можно и старшим детям, и во взрослом возрасте на платной основе. Вакцина не содержит живого вируса, она абсолютно безопасна и создает продолжительный иммунитет. Обращаться нужно в поликлинику по месту жительства.
3: Хотинск.
0: Команда школьников из Хотинского района будет представлять Могилевщину на республиканских соревнованиях по стрельбе пулевой «Меткий стрелок». Ребята победили в областных соревнованиях. Всего в областных соревнованиях «Меткий стрелок» соперничали 17 команд из разных районов. Были и мальчики, и девочки. По словам организаторов, это хорошая возможность заинтересовать подростков. Схватка получилась напряженной, но победили сильнейшие. Те, кто смог показать свои возможности и набрать максимальное количество очков. Самые меткие стрелки определились в Хотинском районе. Второе место у школьников из Бобруйска. Третье у ребят из Круглянского района. Своими впечатлениями поделились участники соревнований.
5: Я приехала с гимназии города Быхово. Я выбивала, вот вчера получилось 91, но максимум был 99. Главное сохранять дыхание, спокойствие, расслабиться.
6: Я с Белынского района, представляю Тихтинскую среднюю школу. Самое главное.
3: Местное время.
0: В честь юбилейной даты основания Могилевского отделения Белорусской железной дороги в областном центре накануне состоялось открытие обновленного паровоза-памятника. Торжественное открытие прошло с участием почетных гостей, рассказали в облисполкоме. Легендарный локомотив 9П-536 много лет был частью городского пейзажа у бывшего ДК железнодорожников. После реставрации он занял почетное место в сквере напротив вокзала. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
3: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
7: Наши хиты.

0: Кремлёве 7 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал к серьезным шагам в СНГ по укреплению единства в экономике. Об этом он заявил накануне на саммите СНГ в Туркменистане, передает Белта. Президент напомнил, что недавно, встречаясь в Минске с руководителями правительств стран Евразийского экономического союза, он говорил о том, что в мире растет конкуренция и нас нигде не ждут.
4: Недавно, встречаясь с главами правительств ваших государств, я говорил о том, что нас нигде не ждут. Мир увеличивает конкуренцию. Особенно и прежде всего это связано с экономикой. Давайте сохраним наше пространство. Но чтобы его сохранять, надо увеличивать ценность для каждого государства, присутствие в этой организации. Мы это делаем каждый год? Нет. Поэтому не только исполкому нашей организации, но прежде всего тем государствам, которые я назвал, которые обладают высокими объемами ресурсов, всем нам надо подумать о принятии более серьезных решений.
3: В Беларусь из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали гражданина Мадагаскара. Он находился в международном розыске по линии Интерпола по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает Белта со ссылкой на МВД. В июне 2024 года злоумышленник организовал незаконное пребывание на территории нашей страны и дальнейший выезд в Евросоюз вне погранпереходов 13 иностранцев, граждан Бурунди, Камеруна, Коморских островов и Нигерии. Благодаря задействованию каналов Интерпола установлено местонахождение преступников в ОАЭ, где он был задержан и помещен под стражу. В ОАЭ удовлетворили просьбу Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче разыскиваемого. Процедура передачи фигуранта состоялась в аэропорту Дубая, затем его доставили в Минск. Новостям в мире. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не хочет идти на урегулирование конфликта в Украине. Такую точку зрения американский лидер высказал в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, возвращаясь из штата Теннесси в Белый дом, сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. Дональд Трамп убежден, что эту проблему можно было решить уже много раз. Думаю, было бы разумно, если бы он пошел на сделку 2 года назад. Тогда он оказался бы в гораздо более выгодном положении, считает президент США. Областные дожинки прошли в Шклове накануне. Лидером по итогам уборочной 2026 года в Могилевской области стал Шкловский район, пишет Белта. Вклад района в общий каравай региона составил более 149 тысяч тонн зерна. Второе место по итогам уборочной у Могилевского района. Здесь намолотили почти 160 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса. Замкнул тройку лидеров Кировский район. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, временами дожди. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +10, +15. Сейчас в Могилеве +10.

7.07 в стране, 12 октября на календаре, понедельник берет свое начало. Это радио Могилев, а у микрофона Алиса Маскина. Ну и прям с порога всем пожелаю бодрости и плодотворного, удачного дня. Ну и, конечно же, пусть ваши деловые грандиозные планы успешно воплощаются в жизни и порадуют вас достойным и эффективными результатами. Что ждет нас впереди? Совсем скоро услышим ветер перемен от

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 12 октября по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днем +10, +15.

0: нас сегодня один маршрут, это понедельник. И, кстати, это слово часто произносит почему-то со вздохом, но давайте посмотрим на него иначе. На самом деле, это день, когда мы можем выбрать, каким будет наш ритм на предстоящие 5 недель. И да, понедельник — это точка отсчета, не бойтесь его. Наполняйте свои паруса попутным ветром, пусть он несет нас к целям, к нашим желаниям, даже если сейчас ничего не хочется. Помните, сегодня начинается новая глава нашей жизни. А как себя настроишь, так и будет.
1: Наши хиты.

0: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
1: Что?
0: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900! Срочно едем в «Лада»! Подробности на lada-da.by.
2: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам. На руках твоих полосы, позволь взять твое бремя. Дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть, слишком поздно.

0: 10% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Могилеве 8 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас, проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне на саммите СНГ в Туркменистане призвал уделять больше внимания молодежи, которая должна выступать в роли двигателя интеграции, передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что три белорусских города – Минск, Молодечно и Лида – в предстоящем году станут молодежной, культурной и туристической столицами СНГ, представив международную площадку для самореализации, творчества и общения новых поколений.
4: Сегодняшнее заявление Совета глав государств СНГ призвано еще сильнее сплотить людей вокруг общей исторической памяти для недопущения искажения трагических событий, связанных с Великой Отечественной войной. Чтобы семья восстановила сплоченность, была сильной и процветающей, надо больше внимания обращать на молодежь. Именно будущим поколениям придется давать ответ за старые и новые угрозы нашему единству. Молодые люди должны не плыть по течению, а выступать двигателями интеграции. Нужно, чтобы они сами разрабатывали и воплощали в жизнь социально значимые проекты, которые были бы востребованы в масштабах Содружества. Три белорусских города – Минск, Молодечно и Лида – станут молодежной, культурной и туристической столицами Содружества, предоставив международную площадку для самореализации творчества и общения новых поколений. Чего мы ждем от этого? Чтобы молодежь росла, не отворачивалась от предков, могла парировать атаки чуждых идеологий на устои наших обществ.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил летчика-космонавта, героя Российской Федерации Олега Новицкого с 55-летием. Об этом Белта сообщили в пресс-службу белорусского лидера. «Ваш жизненный путь – это образец высокого профессионализма, преданности авиации и космонавтики», говорится в поздравлении. «Своим трудолюбием и целеустремленностью вы вписали яркие страницы в историю освоения Вселенной». Эстафету областного фестиваля «Дожинки» передали в Шклове представителям Дрибинского района, где в следующем году пройдет праздник хлеборобов Могилевской области. Накануне на сцену пригласили хозяев праздника, жителей Шкловщины и представителей Дрибинской земли, которые приняли эстафету аграрного форума. В Белоруссии проходит регистрация на репетиционное тестирование. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте РИК, сообщает Ньюсбай. В следующем году формат образовательной программы обновится. Тестирование переходит на модульную систему подготовки. В рамках каждого этапа можно будет сдавать два варианта теста. Для тех, кто не сможет присутствовать на РТ лично, есть возможность потренироваться онлайн. И в завершении. Только по 18 октября в царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 15, сейчас в Могилеве плюс 10.

добрейшего утра. Кто-то скажет, как же бодренько сегодня, а кто-то с удовольствием и дома бы остался. Но как бы там ни было, вливайтесь в нашу компанию «Радио Могилев». Разбудим, согреем, повеселим. Согреваться будем, конечно же, с помощью музыки. Совсем скоро услышим Костю Лако.

еще моя Мишель. Раньше всех уступаем место группе «Чай вдвоем». Олеся Маскина меня зовут. В это утро на одной волне. Всем салют.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
1: Что?
0: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900! Срочно едем в «Ладу». Подробности на ladadefizda.by.

Специалисты говорят, лучший момент утра – это первые минуты после пробуждения. Сознание еще свободно, нет суеты, и можно начать день с чистого листа. Но, знаете, я бы здесь немного поспорила, потому что в эти минуты многие вообще не понимают, что происходит, какой сегодня день, где они и что вообще творится. И все-таки утро любимого дня, любого дня, вернее, вы знаете, вот мое лично – это любимое время. Это здорово, это всегда начало. Возможность оставить вчерашнее переживание позади и, конечно же, строить свой день заново. Ну и если начинать утро спокойно, без суеты, то и весь день будет проще справляться с задачами. А улыбка и музыка – наш лучший заряд.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 12 октября по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днем +10, +15.

42 показывают студийные. С добрым утром, тихие, шумные, бодрые, еще не до конца проснувшиеся. Знаю, что понедельник часто пронада, но давайте вот сегодня сделаем, добавим туда немного «хочу». Пусть это будет чашка кофе, 5 минут тишины, любимый трек. А наконец-таки вы встретились с коллегами и хотите поболтать. Ну, хотя бы 5 минут перед бурной работой. Да все что угодно это может быть. Ну, а радио «Могилев» звучит рядом и для настроения, и чтобы ваш день стал чуточку уютнее.

0: Ну что, дорогие, 8.49 показывает студийные, а у нас прямо сейчас новинка на радио Могилев от Иракли, который возвращается с новым синглом под названием «Не молчи». Проникновенная история о том, как важно не оставаться в тишине, когда на кону чувства. Трек «Не молчи» — это разговор на пределе эмоций. Лирический герой готов на все, лишь бы услышать ответ, признание, прощение, да любой отклик. Ведь все мы помним, да, молчание ранит сильнее слов. Ну что ж, слушаем «Иракли, не молчи».
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Испании с национальным праздником – Днем Испанской нации. Об этом Белта сообщили в пресс-службу белорусского лидера. Уверен, что позитивный опыт взаимодействия между нашими странами на протяжении более чем 30 лет дипломатических отношений, уважительное отношение народов друг к другу, сходство традиционных ценностей помогут нам преодолеть искусственно созданную негативную политическую обстановку, послужит основой для поддержки и расширения многочисленных дружеских, семейных и деловых контактов белорусов и испанцев, говорится в поздравлении. Министр обороны Виктор Хренин накануне прокомментировал наращивание Польши военных сил на границе с Белоруссией, сообщает Белта. «Мы пытаемся выйти на диалог, чтобы не произошло самого плохого. От мелкого конфликта может разгореться большой. Поэтому смотрим, не спим сами, готовим свои вооруженные силы, готовим военную организацию государства, своих людей, свой народ. Как сказал президент, мы нисколько своей земли не собираемся никому отдавать, станем все на защиту», сказал Виктор Хренин. Региональным новостям. Дожинки – это итог большого сельского труда. Об этом накануне заявил председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко. Губернатор отметил, что успех был достигнут благодаря общим усилиям. В жатве по традиции объединились все – механизаторы, водители, агрономы, животноводы, операторы сушильных комплексов, руководители хозяйств. 15 октября с 9.00 до 12.00 на территории Могилевской области будет проводиться проверка системы оповещений с включением электросирен. Областное управление МЧС просит сохранять спокойствие. Никаких действий предпринимать не следует. И в завершении. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +10, +15. Сейчас в Могилеве +10.

неделя стартовала, а значит, пришло время ставить цели и расставлять приоритеты. И вот пусть ваш старт будет уверенным, и все задачи решаются легко. Ну а радио Могилев всем в помощь, и очень скоро услышим.

0: Сина Ромеро. У микрофона Ариси Маскина. Всем доброе утро.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».

0: Радио Могилев.
1: Where them went? Around the world.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
4: Что?
3: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Ладе». Подробности на lada-da.by.
5: Радио «Могилев».

Продолжили наше утро композиции «Быть счастливой». Кстати, психологи говорят, что счастье – это не отсутствие проблем, а это умение замечать хорошее вопреки проблемам. Это навык, такая же мышца, которую нужно качать, причем каждый день. Это разрешение себе быть не идеальным, что тоже хорошо. А также радоваться просто так, без повода, без чека на покупку. Знаете, когда некоторые думают, вот появятся деньги, вот тогда я буду счастливым и так далее. Нет, дорогие, будьте счастливы не завтра, а сегодня. Сегодня, прямо сейчас. Возможно, кого-то счастливым прямо сейчас сделает композиция «Педро, Педро, Педро» от Агитина Ромеро.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 12 октября по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днем +10, +15.

октября, понедельник, и кто-то скажет, не очень так себе день, а я скажу вам обратное. День на самом деле очень хорош. Хорош для начинания, можно приступать к намеченным накануне важным делам, но только во второй половине дня. Ну а сейчас пока что смело стройте планы, а вот вторая половина дня очень благоприятна. Растет работоспособность, смело можете осваивать новые знания в любой области, потому что сейчас это весьма своевременно. Также особое внимание стоит уделить телу, потому что именно сегодня оно набирает силы на весь месяц. Представляете? Так почему бы не посвятить часть дня физическим нагрузкам? Поход в бассейн или спортзал благоприятно скажется на здоровье. Ну а совсем скоро астрологический прогноз для каждого знака зодиака у Тыры Александровой.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Авен.
1: Галоны не нерваваться за дробязю. А у целом планеты вам допомогут.
2: Телец.
1: Как принять правильное решение, вам необходимо выслухать несколько разностайных меркований. Те прочитать про пытание, якое вас цікавить у нескольких разных крыницах.
2: Близняты.
1: Навод подеи, якие натхняют, могут у выдику змарыть. Бережите силы и не растрачивайте себе на дробязи.
2: Рак.
1: За пригожим боком справы хаваются істотные недохопы, якія вам не хочуть показывать.
2: Лео.
1: День дадаст вам горячини и рызыки, а магчимость поспаборничать с кимсьці надаст додатковую энергию.
2: Дева.
1: Нечий авантуризм може подорвать ваши планы, и вам придется разбираться с чужими помылками.
2: Шалі.
1: День будет горячим не только у працы, але и у зносинах. Придется тримать руку на пульсе подей, справджуваться и уличивать, что думают люди вашего круга.
2: Скорпион.
1: Вы можете не звернуть уваги на то, что мимо воли стали для когости под бухтурщиком спокою.
2: Стрелец.
1: Усё будзе падагрываць эмоцыі, сачыце, каб энтузіязм не ператварыўся ў імпульсіўнасць.
2: Казярог.
1: Пазбягайце высвятлення адносін. Тое, што можа адкрыцца, нікому не спадобаецца.
2: Вадалей.
1: Вы будзеце нецярпліва марыць пра нешта, што пакуль немагчыма жыццявіць, але, як ведаць, можа ўсё і атрымаецца, калі трохі скарэктаваць план.
2: Рыбы.
1: Адкладзіце спрэчкі да заўтра. Зараз варта засяродзіцца на справах, якія не выклікаюць асаблівых пытанняў. З вами была Іра Александрова. Добрага
0: Гороскоп на радио Могилёв.
3: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: 9:57 показывают студийные. Надеюсь, к этой минуте уже все в бодром расположении духа. Ну и правильно, улыбайтесь, господа, несмотря ни на день недели, ни на прогноз погоды, ни на возраст, в общем, несмотря ни на что. Улыбайтесь, потому что хмурым лицом вы не решите ни одной проблемы, а улыбка единственное, что вы можете позволить себе бесплатно и без последствий. На это я надеюсь. Ну а у меня на этом все. Олеся Москина была в вашей компании. Всем счастливо и пока-пока.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 10 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Экваториальной Гвинеи с Днем Независимости. Об этом Белта сообщила в пресс-службу белорусского лидера. Глава государства отметил, что эта значительная дата в их современной истории олицетворяет национальное единство и победу в борьбе за свободу и справедливость. За годы суверенитета страна достигла значительных результатов в социально-экономическом развитии и заслужила авторитет в мире, говорится в поздравлении. Беларусь готова к восстановлению отношений с Польшей. Об этом заявил накануне министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, сообщает Белта. Отвечая на вопрос, станут ли теплее отношения между Белоруссией и Польшей после встречи глав внешнеполитических ведомств в Нью-Йорке, Максим Рыженков заявил, что надеется на это. Разговор был очень содержательный, очень насыщенный обсуждением вопросов. Взаимных претензий не было вообще, потому что и мы, и поляки понимаем, что двигаться вперед надо, сказал глава МИД. Региональным новостям. Дожинки – это итог большого сельского труда. Об этом накануне заявил председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко. Губернатор отметил, что успех был достигнут благодаря общим усилиям. В жатве по традиции объединились все – механизаторы, водители, агрономы, животноводы, операторы сушильных комплексов, руководители хозяйств.
4: Я хочу выразить слова благодарности нашим селянам, и не только им, а всем, кто принимал участие в уборке урожая. На самом деле это большая работа. И вот мы на Могилевщине традиционно работаем толокой. Когда это и селяне, и силовые структуры, и граждане наших городов Бобруйска, Могилева, все включаются в уборку урожая. Но результат говорит сам за себя. Мы на сегодняшний день имеем 1 250 000 тонн. Но с учетом уборки кукурузы, которую мы дальше будем продолжать, на зерно, я думаю, 1 400 000 где-то будет. Это уровень прошлого года. Это не просто вал или урожай. Это на самом деле стабильный результат. Но в прошлом году получили в этом. И в следующем году мы намерены взять не меньше. А все для этого делать. На сегодняшний день. Поэтому мои слова благодарности людям, которые участвуют в этом труде. За то, что они душой и сердцем убирают хлеб. Ведь никогда не говорят, что убираем зерно. Всегда мы убираем хлеб.
3: В Могилеве проходит вакцинация от гриппа. Вакцинация проходит в детских и взрослых поликлиниках, трудовых и учебных коллективах. Защитить себя от сезонных вирусных заболеваний можно бесплатно. Уже поступила первая партия вакцин, остальное поэтапно доставят на этой неделе. Объемы планируют запасом. В октябре появятся и импортные платные вакцины. В нынешнем сезоне состав вакцин обновили по актуальным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный умеренный, температура воздуха днем +10, +15, сейчас в Могилеве +11.

0: Размер платежа имеет значение.
1: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
1: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
1: и по телефону 146.

0: Ленд.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 12 октября по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 15.
3: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: with your swim top still wet.
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
2: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. 4К QLED телевизор TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 103 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте Пятый элемент Buy и по номеру 275. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 11 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомится с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель, сообщает Белта. Главе государства продемонстрирует опытное поле кукурузы и доложит о проведении эксперимента, в том числе за счет использования органических удобрений с добавлением торфа и отходов калийных солей. Лидером по итогам уборочной 2026 года в Могилевской области стал Шкловский район. Об этом сообщили накануне во время областного фестиваля-ярмарки тружеников села Дожинки в Шклове, пишет Белта. Вклад района в общий каравай региона составил более 149 тысяч тонн зерна. Второе место по итогам уборочной у Могилевского района. Здесь намолотили почти 160 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса. Замкнул тройку лидеров Кировский район. Нотариусы Беларуси 14 октября проведут республиканскую благотворительную акцию по бесплатному консультированию многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, сообщает Белта в Белорусскую нотариальную палату. В акции примут участие все нотариальные конторы страны. Нотариусы будут проводить приемы консультирования в соответствии с графиком работы нотариальных контор. В Могилеве проходит месячник по наведению порядка. В масштабной уборке будет присоединиться на общегородских субботников 17 и 31 октября. В планах убрать улицы, дворы, площади, скверы и парки. Благоустроить зоны отдыха. Также наведут порядок на мемориальных комплексах и местах боевой и воинской славы. ГАИ Белоруссии усилила контроль за безопасностью перевозки пассажиров, сообщает Ньюсбай. Экипажи дорожных инспекторов работают на особо оживленных участках улиц. Сотрудники ГАИ проверяют наличие допуска к участию в дорожном движении, необходимых лицензий и документов, следят за техническим состоянием автомобиля. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный умеренный, температура воздуха днем +10, +15, сейчас в Могилеве +12.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Наши хиты.

0: что же приготовили звезды для вас на предстоящую неделю? Сейчас и узнаем. Мой астрохит недели уже готов. Делайте громче. С вами Ира Александрова. Поехали.
1: Астрохит недели.
0: Овны, неделя будет эмоционально насыщенной. Много движений, общения, ярких моментов. Главное, не теряйте себя в этом потоке. Не берите на себя слишком много, распределяйте силы. Ну и ловите ваш трек недели. Анна Немченко и Дава плавит.

Тельцы. Звезды подталкивают вас к откровенному общению. Скажите то, что на сердце, и увидите, как вокруг появляется поддержка и новые возможности. Честность в разговорах с близкими откроет двери и принесет вдохновение. Слушаем трек недели для тельцов. Another Talk to You.

Близнецы, вы же прекрасно понимаете, что если не лежит душа, то с этим нужно что-то делать. Наконец-то в вас укрепится это осознание, вы решите что-то или кого-то отпустить. Настало время для перемен. Верьте своему внутреннему голосу. Под ваш трек недели «Share Belief».

Раки, на этой неделе важно замедлиться и увидеть красоту рядом. Проведите время с теми, кто дорог, это лучший отдых. И пусть внешний шум останется снаружи. Имейте это в виду и чаще слушайте ваш трек недели «Звонкий красота».

Или вы? Энергия, страсть и движение вперед. Вот что ждет вас на предстоящей неделе. Доверьтесь своему внутреннему ритму, и он приведет вас к победам. Вы сильная и смелая, а значит, способны зажечь и наполнить собой любое пространство. Слушаем трек недели для львов. DJ Mask, Eminem и Michael Jackson.

Девы и звезды прямо требуют на этой неделе обязательно повторить все, что вас радовало раньше. Наслаждайтесь этим, потому что вы сделаете все еще лучше. И кто знает, может, это будет что-то по-настоящему важное. Вперед к новым старым победам под трек «Добро надо повторить».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 12 октября по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 15.
3: О чем звезды напели, астрахит недели.
4: Весы, доверьтесь чувствам и не ищите доказательств. Будьте с теми, кто дорог, и радуйтесь простому. А если взгрустнулось, обнимите близкого человека или позвольте обнять вас. Иногда лучшее лекарство от грусти – это именно крепкие объятия. А ваш трек недели – Люся Чеботина, Стас Михайлов. Обнимаю.

Скорпионы, будьте внимательны к знакам. Они помогут заметить нужного человека или верное направление. Ваша энергия и смелость сейчас особенно притягательны, так что смело делайте первые шаги под ваш трек недели «Муд. Намек на нас».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Астрохит недели.
2: Стрельцы, не стесняйтесь проявлять свои эмоции. Вы смелые, умеете шутить, даже когда грустно. А поэтому будете вознаграждены. Звезды с вами, а ваш трек недели – Корона, The Rhythm of the Night.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
0: Звезды советуют козерогам на предстоящей неделе чаще говорить «да». Добавится разнообразие интересных событий. А еще вы убедитесь в том, что вы любимы и нужны. А это, конечно же, добавит настроение. Слушаем трек недели для козерогов «Хабиб. Моя малышка».

Водолеи, предстоящая неделя заставит вас подозревать и проверять. Но пусть возрастающая подозрительность вас не пугает, это просто расположение звезд такое. И у вас будет расти желание делать из мухи слона и раздувать проблему, где ее нет. Просто выдохните и постарайтесь пережить эту неделю, максимально расслабив мышцы. А вашим треком недели будет Queen, You Don't Fool Me.

рыбы, не пора ли остановиться в своем забеге обязанностей и дел и вспомнить о простых радостях, которые непременно вернут ощущение смысла? Принимайте их и дарите. Просто так, без дня рождения. А взамен получайте улыбки. Это важно. А ваш трек недели – Beautiful Boys и Бустерио «Нежная любовь».

0: Это был «Астрахит недели. Звезды напели». Надеюсь, помогли вам понять, как действовать, чтобы выжить из предстоящей недели максимум. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: «Астрахит недели».
2: Наши хиты.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас, проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест». Новости.
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в ходе рабочей поездки в Минский район знакомится с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель, сообщает Белта. Эксперимент проводился на опытном участке площадью 20 гектаров в Минском районе. Его разделили на 6 частей, и перед тем, как посеять кукурузу, почву обработали различными способами, без внесения удобрений и с ними. По предварительным результатам, наиболее положительную динамику набора зеленой массы продемонстрировали растения на участках, где вносился обычный компост. Сахарная свекла в Беларуси убрана с площади 59 тысяч гектар, что составляет 54% от плана. Об этом Белта сообщили в пресс-службу Минсельхозпрода. Накануне накопано 2 779 тысяч тонн корнеплода. Так, в Могилевской области убрано 257 тысяч тонн. Также в Беларуси получено 571 тысяча тонн картофеля. В Могилевской области накопано 139 тысяч тонн. Адвокаты Беларуси 14 и 21 октября проведут акцию по бесплатному консультированию ко Дню матери и Дню отца, сообщает Белта. Акции пройдут в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвокатов в форме устных консультаций по вопросам, не связанных с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. В Беларуси проходит регистрация на репетиционное тестирование. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте РИКС, сообщает Ньюсбай. В следующем году формат образовательной программы обновится. Тестирование переходит на модульную систему подготовки. В рамках каждого этапа можно будет сдать 2 варианта теста. Для тех, кто не сможет присутствовать на репетиционном тестировании лично, есть возможность потренироваться онлайн. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 15, сейчас в Могилеве плюс 12.
4: Новости. На часах 12.03, а совсем скоро окончание рабочего дня. Это хорошая новость, мне кажется, и пусть их будет побольше, еще пусть вас порадует удачное стечение обстоятельств, например, или приятные эмоции. С последним, как всегда, поможем. А ваша задача, услышав любимый хит, не сдерживать себя. С этой минуты с вами Ира Александрова. Подборка хитов готова. Всем мой пламенный привет.
5: Радио Могилев.

0: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
1: Что?
0: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900!
2: Срочно едем в «Ладе»!
0: Подробности на ladadefizda.by.

клуба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 12 октября по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днем +10, +15.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
2: Размер платежа. Имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
4: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Ну что, очередной понедельник загрузил нас по полной. Нет, ни минуточки отвалечься. Ну и, конечно, за то, что делаете все под радио Могилёв, вам огромное спасибо. Ну и напомню, что вы тоже можете кого-то за что-то поблагодарить, или привет передать, или поздравить, или просто хотите, может, порадовать кого-то вниманием. Тогда пишите уже здесь сейчас на 9940, на Viber через 44 56 86 176. Кого поздравить, кому привет передать, поддержать. Все это с 13 до 14 будем выпускать в эфир. Программа «Привет в обед» стартует уже скоро, так что непременно присоединяйтесь.
1: Радио Могилев. В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Могилеве 13 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас, проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район прокомментировал протесты школьников во Франции и жесткие действия силовиков, передает Белта. «Мы не радуемся, я не аплодирую тому, что происходит во Франции, в отличие от наших журналистов, потому что это недопустимо. Это то же самое, что у нас было. Политики используют детей в политических целях. Что тут хорошего? Конечно, Макрон жестко эти вещи пересекает», отметил глава государства. С начала года в Белоруссии прибыли более 195 тысяч иностранных граждан из 38 государств, включенных в список без виза. Традиционно гости из соседних стран составляют большинство, об этом пишет СББАЙ. Всего с 15 апреля 2022 года Беларусь посетили более 1 453 тысяч жителей европейских стран. В рамках расширенного без виза для 35 европейских государств 19 июля 2024 года в нашу страну въехали более 95 тысяч человек. Транспортный налог для белорусов в 2027 году подрастет в диапазоне от 6 до 6,5%, сообщает Ньюсбай. Для физлиц налог на небольшие легковые авто максимальной разрешенной массы от 80 до 105 рублей в год, а также на небольшие прицепы и мотоциклы 52 рубля. Дороже всего гражданам обойдется владение грузовым автомобилем более 3,5 тонн от 575 до 652 рублей. В военных комиссариатах Могилевской области проходит профотбор молодежи для прохождения срочной службы в погранвойсках, сообщает Ньюсбай. Компания охватывает все районы региона. Всего в Могилевской области планируется призвать более 200 человек. Тестирует кандидатов специализированная группа, в состав которой входит медик, психолог и представитель пограничной службы. Уже с 23 октября начнется отправка молодых людей в войсковые части. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 15, сейчас в Могилеве плюс 12.
4: Новости! Привет, Мобед!
5: Слушай и поздравляю, поздравляю и слушай!
6: На часах 13.02, прекрасное время, все уже пришли в себя, надеюсь, уже потихонечку свыклись с тем, что понедельник неизбежен, да и с удовольствием, подчеркиваю, с удовольствием делайте свои дела. Как всегда в это время для вас программа «Привет в обед». Наверняка эти выходные для кого-то из вас оставили вот прям неизгладимые приятные воспоминания. И прямо сейчас вам не терпится сказать несколько слов человеку, который так запал вам в душу. Вот не теряйтесь, дарите людям приятные слова. Это же так здорово поднимает настроение. Пишите на короткий номер 99940 и на Viber через 44-56-86-176. Поздравляйте, привет передавайте, с радостью делитесь, в любви признавайтесь. А я, Ира Александрова, обещаю все ваши слова выпускать в эфир. Ну и, собственно, заодно слушаем хорошую музыку.
7: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
1: Что?
0: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900! Срочно едем в «Лада»! Подробности на lada-da.by.
2: Наши хиты.

Обед продолжается, ваши сообщения здесь нужны как воздух, сами понимаете, для хорошего настроения иногда нужно постараться и самим, и вашим близким, поэтому если вы знаете, что кому-то будет приятно ваше внимание, сделайте это непременно на 9940 напишите или на Viber через 44-56-86-176. Вот, например, Инна поздравляет от всей души, от всей семьи, самые теплые, добрые слова и объятия шлет своей доченьки Полиночке. С днем рождения, наша любимая девочка. Тебе сегодня 20 лет. Целых 20 лет счастья, которое ты нам подарила. Мы помним тебя совсем крошкой, а теперь перед нами красивая, умная, взрослая девушка. Мы так тобой гордимся. Желаем тебе не терять себя, верить в мечты и смело идти к ним. Пусть каждый день приносит тебе радость, а мы всегда будем рядышком поддерживать, обнимать, радоваться за тебя. Мы любим тебя больше жизни, наша родная. С днем рождения. Ура! Твои мама, папа и сестричка. С удовольствием я присоединяюсь, Инна, к этим поздравлениям для вашей доченьки. И, конечно, с удовольствием пожелаю здоровья, энергии, сил, красоты, уюта, тепла, света. В общем, купайся в счастье и наслаждайся жизнью. Далее у нас тоже есть поздравления от Ларисы. Будьте добры, поздравьте, пожалуйста, Сергейчик Валентину Михайловну с днем рождения. Живет она в Бобруйском районе, поселок Глуша. Желаем ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма. Не унывать, все будет супер, чтобы радовали дети, внуки. Ты супер человек, мы тебя очень-очень любим. Соседи Лариса и Леонид поздравляют. Поселок Глуша, даже так сказала бы, все поздравляют. Всем огромное спасибо и хорошего дня. С удовольствием присоединяемся. Валентина Михайловна, всех вам благ, удовольствий, радости, поменьше хлопот. Пусть каждый день дарит приятные сюрпризы и исполняются все ваши заветные мечтания. Ну, а мы продолжаем. Все ваши сообщения, доброе, теплое пожелание для ваших близких ждем на 9940 и на Viber через 44 56 86 176.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Поздравляй и слушай.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15.
4: Наши хиты.

Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Аэрогриль «Браун» на 6 литров с двумя тенами и 20 режимами приготовления со скидкой 25%. Всего за 449 рублей. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет. Это только начало.

0: Ну что, знаете, есть тут люди, с которыми ну, не о чем поговорить, а мне вот повезло. У меня в программе «Привет в обед» вы все разговорчивые, и все как один пытаетесь сделать день ваших близких лучше, приятнее и радостнее. Это не может не радовать лично меня. Передайте, пожалуйста, привет моей жене Ермиловой Наталье. Очень ее люблю. Это порадовал Наталью Егор. Далее Аленка поздравляет Сашу с прибавлением в семействе. Ура, теперь у нас самая клевая собака. Привет из Бобруйска. Сашка, я тебя обожаю, ты лучший. Да, я вас поздравляю с пополнением в семействе. Вот теперь у вас, знаете, будет весело с утра до вечера. Далее, привет Марине Николаевне. Не переживай, все в этом мире временно, в том числе и депрессия. Это Ольга волнуется, Марина Николаевна. Ну что ж вы так нос повесили? Давайте расправим плечи, давайте с надеждой смотреть в будущее. И я уверена, что когда, вот знаете, рядом есть такие друзья, как Ольга, я уверена, что все быстро пройдет и все быстренько образуется. Ну и вы, друзья мои, не забывайте о том, что ваше внимание всегда очень здорово поднимает настроение вашим близким. А значит, присоединяйтесь к программе «Привет в обед» прямо сейчас.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

поздравляй, слушай. Вот девиз программы «Привет в обед», который ежедневно и традиционно на волнах радио «Могилев» с 13 до 14 радует ваших близких. И вот чем можем порадовать вас прямо сейчас. Большой привет любимому папе Игорю от Юлии и Элеоноры. Мы, конечно же, присоединяемся к этому привету. Далее послание для Елены Паниной. Милая моя, очень тебя люблю и скучаю. Это от Ромки. И привет Санджиковым, Олежику и брату Сергею от любящих Екатерин. Вы лучшие.

0: полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 14 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за то, чтобы в нынешней непростой ситуации стараться выстраивать с западными соседями деловые связи и сотрудничество. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Минский район, пишет Белта. Александр Лукашенко упомянул о возможностях торговли на примере древесных топливных пелет, которые сейчас в дефиците в ряде соседних стран. Дрова в Польше, да и в Литве у всех соседей подорожали. Но возьмите дрова по приемлемой цене, упираются, но не хотят брать не надо, отметил президент. События в мире. Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России, пишет Белта. 1600 компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России, внесены в черный список. Санкции вступят в силу после публикации полного списка в официальном журнале Европейского Союза. США до этого приостановили действие своих ограничений на импорт дизельного топлива из России и вторичные санкции против его продажи на мировом рынке. О происшествиях. Женщина обокрала отца с помощью его же банковской карты, сообщили УВД Могилевского облисполкома. В милицию обратился 65-летний мужчина и сообщил, что за один день с его счета пропало около 1000 рублей. Сотрудники установили, что к хищению причастна нигде не работающая и ранее судимая дочь заявителя. Навестив отца, женщина незаметно вытащила банковскую карту из кармана его куртки в прихожей и ушла. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. И в завершение о спорте. Хоккеисты Могилева уступили Гомелю в рамках регулярных чемпионатов. Так, в мини-серии с Гомелем могилевские хоккеисты дважды потерпели поражение. Первое противостояние завершилось со счетом 2-3, второе – 1-5. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +10, +15. Сейчас в Могилеве +13.

0: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
1: Что?
0: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900! Срочно едем в «Ладу». Подробности на ladadefizda.by.

0: радио Могилев.
1: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в «Пинскдрев». Скидки до 45% на мебель для всего дома. «Пинскдрев». Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте «Пинскдрев.бай» и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
4: и по телефону 146.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +10, +15.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.ru.

0: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Минский район доложили об отдельных планах развития агрокомбината «Дзержинский», сообщает Белта. Глава государства поинтересовался состоянием дел на Оршанском комбинате. Гендиректор Владимир Лукьянов отметил, что мощности предприятия загружены в части производства детского питания и тушенки. В планах работа по реконструкции и закупка нового оборудования. Это позволит значительно увеличить производство детского питания.
3: Оршанский мясокомбинат вышел по производству детского питания и тушенки. Мы запустили тут новый цех на 21 миллион банок. На сегодняшний день по детскому питанию план поставили уже в этом месяце 1 700 000 банок, это про 90%. И по тушенке тоже на 90% вышли на мощность. У нас дело в том, что сегодня детское питание мы переходили на стеклянную банку. Там была проблема, жестяная банка вся была ввозная. Это чистый импорт. Мы приняли решение, есть в Беларуси завод по производству баночки. И мы переделали все производство там на детское питание. Мы перешли на банку, мы упали немножко по продажам. Сегодня вышли на 1,5 миллиона баночки. И плюс еще законтрактовались с российскими сетями. Думаем, уже у нас есть в плане за 2 года. Там небольшую реконструкцию надо провести. Купить какое-то оборудование. Мощность завода увеличиваем на 3 миллиона банки в месяц.
2: В Горицком районе почтили память героев битвы под Ленина и перезахоронили останки 25 воинов, пишет Белта. На торжественный митинг у мемориального комплекса собрались 500 человек. Среди них представители Беларуси, Польши и России, студенты, учащиеся, местные жители и гости района. Участники возложили цветы и гирлянды к памятнику советским воинам и на польском военном кладбище. По завершении официальной части участники посетят музей советско-польского боевого содружества. Ярмарка вакансий для незанятых граждан и граждан, не имеющих постоянной работы, состоится в Могилеве в четверг, 15 октября. Мероприятие начнется в 11 часов в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. В ярмарке примут участие ведущие предприятия Могилева. В ходе мероприятия будет возможность ознакомиться с актуальными вакансиями для дальнейшего трудоустройства на свободные рабочие места. И в завершение о спорте. Гандболисты «Машеки» не смогли вырвать победу у гостей из Бреста. После первого отрезка игры могилевчане минимально уступали команде «Мешков-Брест». Но выиграть встречу не удалось. Итоговые цифры на табло зафиксировали поражение хозяев со счетом 30-37. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 13.
4: Ну что, у нас очередной осенний добрый день. Надеюсь, настроение все в порядке. Хотя есть вероятность, что вы уже ждете вечера. Поэтому остается нам с вами только поддерживать друг друга, заряжать настроением. Зовут меня Ира Александрова. Вы слушаете радио Могилев. И у нас, как всегда, есть много хорошей музыки для доброго дня. Делайте громче.
5: Радио Могилев.

0: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15. В среду и четверг переменная облачность, ветер переменных направлений. Температура воздуха в среду ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15. В четверг ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 9, плюс 14. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
3: Наши хиты.

0: всего какой-то часик, и вы увидите, как прекрасен сегодняшний день. Это ведь работаете, глаз поднять некогда. Вообще ведь не в работе дело, да, в вашем отношении ко всему. Если все и все вас как-то раздражают, так и день пройдет. Но стоит заметить улыбки коллег, или внимание, или заботу, которую вас окружают близкие вам люди. Вот это будет совсем другой день. Что там, даже жизнь другая будет, чего я вам всей души и желаю. Ну, конечно, подкину фон из хитов.
1: Новинка на радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Могилеве 16 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас, проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за то, чтобы в нынешней непростой ситуации стараться выстраивать с западными соседями деловые связи и сотрудничество. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Минский район, пишет Белта. Александр Лукашенко упомянул о возможностях торговли на примере древесных топливных пеллет, которые сейчас в дефиците в ряде соседних стран.
4: Надо с соседями как-то потихоньку сотрудничать. И с поляками, и с литовцами, латышами. Меня удивляют вообще поляки. Дрова в Польше, да и в Литве у всех соседей дрова подорожали. Ну, возьмите дрова, пеллеты и прочее по приемлемой цене. Упираются. Ну, не надо. Завтра мы им не сможем продать. Почему? Потому что мы массированно начали переходить сами на эти дрова и пеллеты. Хорошая технология. Гомель делает котел, хороший котел. Оказывается, все автоматика. Пеллеты в бункер засыпал эти и автоматически подается в котел. Поэтому сейчас очень важны эти рынки. Ну, не хотят брать, не надо. Ну, а в этой ситуации, когда в Европе продуктами питания беда в связи с этой засухой, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи. Когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать, говорит о том, что нам может и войны избежать удастся.
3: Президент России Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев реально соберется их провести. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. При этом он добавил, что Украина хочет перемирия на 60 суток не для проведения выборов, а чтобы залечить раны и продолжить войну. К региональным новостям. Прямая телефонная линия по вопросам содействия в организации индивидуальной предпринимательской деятельности с предоставлением финансовой поддержки в виде субсидий пройдет в Могилеве в четверг, 15 октября. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. Задать вопросы можно будет с 9 до 12.00 по телефону 418806. И в завершение о спорте. Футболисты Днепра уступили сопернику в домашнем матче. В рамках 24-го тура высшей лиги Днепр на поле стадиона «Спартак» принимал «Динамо Минск». Несмотря на усилия могилевчан, в этой борьбе гости оказались на шаг сильнее. Днепр проиграл со счетом 2-3. В следующем туре 18 октября наша команда на своем поле примет «Батэ». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 13.
5: 16.03 на часах. Рано, конечно, еще собираться домой, но организм не согласен, всячески пытается спровоцировать побег. Потому что, знаете ли, после вчерашней половины дня дождя хочется наверстать. Но надо собраться, воля в кулак, еще чуточек поработать. А чтобы хоть как-то поддержать вас и себя, предлагаю поддержки в виде хитов. Ира Александрова рядышком. Всем нам бодрости, сил, вдохновения и улыбка пошире. Доброго дня.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Продолжают ученые докапываться до истины, а мы поражаться полученным результатом. Так вот, после очередного исследования оказалось, что мы спокойно можем определить, способны ли мы бегать марафоны. А определить это можно по соотношению длины указательного и безымянного пальцев. Если безымянный палец длиннее указательного, значит, человек потенциально будет лучше переносить марафонские нагрузки в длительном беге или в велоспорте. И чем больше эта разница в длине пальцев, тем больше показатели выносливости. Это исследование, говорят, может упростить отбор среди юных спортсменов. Так вот, собственно, я так представляю, что вы уже соотношение пальцев сейчас рассматриваете. Но очень надеюсь, что вы все-таки сильные, выносливые, и этот рабочий день перенесете, ну, вот просто на ура. Ну, сделаете все свои обязанности и с легким сердцем пойдете домой. По крайней мере, мы вот вам помогаем, как можем, ритмов добавляем в день.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +10, +15.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
4: и по телефону 146.

0: я надеюсь, что дела не держат вас настолько, чтобы вы забыли, что рабочее время подходит к своему завершению. Ну а если все-таки никак не отпускает, радио Могилев вам в помощь, готовы снабжать вас хитами круглые сутки. Ну а в следующем часе встречайте Тину Павлову, которая будет сопровождать вас до дома, ну или в рабочем порыве, подкидывая хиты для настроения. Я же благодарю всех за компанию. Ира Александрова провела с вами дивные несколько часов. Завтра в 7 утра продолжим. Всех обняла, всем пока.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Могилеве 17 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район прокомментировал протесты школьников во Франции и жесткие действия силовиков, передает Белта. Александр Лукашенко подчеркнул, что недопустимо таким образом использовать детей в политических целях.
4: Люди в руководстве будут новые, мы это видим. Люди очень недовольны тем, что происходит. Мы не радуемся. Я не аплодирую тому, что происходит во Франции, в отличие от наших журналистов, потому что это недопустимо. Это то самое, что у нас было. Политики используют детей в политических целях. Что тут хорошего? Конечно, Макрон жестко эти вещи пресекает. Но то, что было у нас, единственное, за что их можно упрекнуть, чего же вы? У нас это было для них хорошо, а у них это же для них плохо. Понимаете, двойные стандарты. Это недопустимо. Но использовать детей, ну, что ему, 12-15 лет. Чем ты недоволен? Ты еще жить не начал. Ясно, что используют в своих целях политики. Ну, в марте выборы во Франции, я думаю, что-то успокоит. Но радоваться особенно этому не надо. Только единственное, конечно, им надо пальцем указывать. Ребята, а что радовались, когда у нас детей этих использовали?
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову не ослаблять давление на регионы по проблеме падежа крупного рогатого скота. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Минский район, передает Белта. Министр, в свою очередь, доложил, что в нынешнем году уже построено 533 профилактория для содержания телят. Именно с вводом этих объектов в регионах связывают надежды на сокращение показателей падежа. 15 октября с 9 до 12.00 на территории Могилевской области будет проводиться проверка системы оповещения с включением электросирен. Областное управление МЧС просит сохранять спокойствие, никаких действий предпринимать не следует. Могилевчанки успешно выступили на Кубке Беларуси по художественной гимнастике в Минске. В рамках Кубка были разыграны медали в командном турнире. В финале выступили 8 троек, каждая из которых состояла из гимнасток разных возрастных категорий. В составе команд достойно выступили представительницы Могилевской городской издюшор Багима имени Мищенко. Наши спортсменки заняли 2-е и 3-е места. В преддверии Дня мамы в Золотой Мечте приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 12.
1: Как говорится, всякому овощу свое время. Или куй железо, пока горячо, а еще есть дорога ложка к обеду. Одним словом, всему свое время. Есть события, ускорить которые никак нельзя. Они идут своим чередом, и всякая попытка поторопить их обречена на провал. Так и в нашем эфире. Не раньше, не позже, а сразу после. Ира Александрова, и здесь появляюсь я, Тина Павлова. Готова вас бодрить, любить и поддерживать. Всем доброго дня.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
3: Что?
2: Цены упали! Новая «Лада» от 29 тысяч 900! Срочно едем в «Ладе»! Подробности на lada-da.by.
4: Наши хиты.

0: HR для лиц старше 12 лет.
1: У новом выпуску с самыми свежими трендами и подеями с ТикТоку погнали! Танцевальный тренд под песню «Гасолина», якую чули многие. Песня сама по себе довольно плавная, тому танец такий ж. Частей за все его сдымают парами, рухаются от бедра и целком под плавность самой песни.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: после энергичной песни минутка ленивой, но очень полезной науки. Ученые из Австралии официально, друзья, разрешили нам не убиваться в спортзалах ради долголетия. Да-да-да, вы не ослышались. Они изучили данные почти 60 тысяч человек и выяснили просто потрясающую вещь. Чтобы продлить себе жизнь, не нужно с утра до вечера жевать брокколи и бегать марафоны. Секрет в правиле маленьких шагов. Исследователи подсчитали, что если вы добавите к своему сну всего 5 минут и закинете в обед на пару долек огурца больше, вы уже увеличиваете свои шансы прожить на целый год дольше. Вы представляете? 5 минут на подушке и плюс год жизни. По-моему, это лучшая сделка с генетикой. Конечно, если вы решите взяться за здоровье по-крупному, наладите сон до 8 часов и добавите 40 минут активности, то можете выиграть у старости целых 9 лет бонуса. Причем здоровых лет, без всяких там болячек. Так что не нужно больше кардинальных реформ с этого понедельника. Просто поспите завтра на 5 минут дольше. Наука одобряет, и мы одобряем.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15.
3: Наши хиты.

0: тебя.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. В «Пятом элементе» скидки до 28% на встраиваемую технику «Мидея». Выбирайте варочные панели, духовые шкафы и посудомоечные машины по выгодным ценам. Возможно, оплата частями до 24 месяцев с участием банков-партнеров. Предложение действует до 2 ноября. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: 17.00. Это моя семья на Беларусь-2.
1: Это моя семья.
0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: На часах 17.54, но этот час только час подходит к концу, до вечера только начинается. Вы успешно пережили еще один понедельник, и теперь впереди время для всего, что греет душу. Горячий ужин, книжечка, сериалы или разговоры с близкими, а может быть, вы любитель тишины. Неважно, главное помнить, что осень не время грустить. Осень – это время перезагрузки. Ну а я не прощаюсь, впереди очередной час хорошей музыки и теплых разговоров. Оставайтесь с нами.

0: Радио можно не только слушать.
1: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в Инстаграме.
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест». Новости.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомился с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель, в том числе за счет использования органических удобрений с добавлением торфа, пишет Белта. Президент подчеркнул, что наряду с повышением плодородия почв одна из главных задач эксперимента – найти применение скопившимся горам отходов от колейного производства.
4: Когда-то мы договорились, что-то делать надо с этими шламами. Что такое Солигорский калийный комбинат? Из-под земли 600-700 метров подняли руду. Руда – это калийное удобрение и грунт. Нам грунт не нужен. Нам надо оттуда изъять калийное удобрение. Красные эти удобрения, ну, бывает и белые. А грунт выбросить. И вы видели возле Солигорска эти горы. Я их наблюдаю с советских времен. Но что-то с ними надо делать. Мне специалисты говорят, да не надо ничего делать, во всем мире это так. Но я еще с тех пор думаю, что с ними делать. Ну, все же, из руды не возьмешь, оно остается. Может быть, вот на таких горках, где плодородие никакое, вот как там у меня на поле, надо вносить это. Ну, провести этот научно-практический, как его называю, эксперимент.
3: В Беларуси проходит регистрация на репетиционное тестирование. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте РИК, сообщает Ньюсбай. В следующем году формат образовательной программы обновится. Тестирование переходит на модульную систему подготовки. В рамках каждого этапа можно будет сдать 2 варианта теста. Для тех, кто не сможет присутствовать на РТ лично, есть возможность потренироваться онлайн. В Могилеве проходит вакцинация от гриппа. Вакцинация проходит в детских и взрослых поликлиниках, трудовых и учебных коллективах. Защитить себя от сезонных вирусных заболеваний можно бесплатно. В скором времени появятся импортные платные вакцины. В нынешнем сезоне состав вакцин обновили по актуальным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Могилевчане смогут бесплатно проконсультироваться у нотариуса завтра. Консультация пройдет в публичном центре правовой информации на базе городской библиотеки имени Карла Маркса. Задать вопросы можно будет с 16 до 17.00. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Zika только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 12.
5: Новости. 18 часов. Для кого-то долгожданное завершение трудового дня, для кого-то, знаете, лишь середина рабочего марафона. Но, как бы там ни было, за окном уже потихоньку наступают осенние сумерки, и в воздухе наконец-то витает тот особенный аромат. Смесь дымка, влажной листвы и надежды на горячий ужин. И пусть еще не все свободны, главное, что мы уже в состоянии предвкушения. А это, согласитесь, полдела. Ну, а мы поможем с настроением. Дальше только хорошая музыка и хороший разговор.

0: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
1: Что?
0: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900! Срочно едем в «Ладе»! Подробности на ladadefizda.by.

0: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Пятому элементу 30 лет. Праздным вместе. Покупай с оплатой частями до 24 месяцев. Холодильники Haier, Midea, Toshiba, Samsung. Только до 2 ноября. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте Пятый элемент Buy и по номеру 275. Пятый элемент. 30 лет. Это только начало.

0: знаете, мне кажется, когда Боусон писал свой знаменитый хит «Ты одна на миллион», возможно, количество людей на планете было чуточку меньше. Но все, кто с математикой в ладах, точно подсчитают, сколько, в общем-то, среди 8 миллиардов может быть таких же, как «Одна на миллион». В общем, знаете, если хотите девушке сделать комплимент, просто скажите, что она такая одна единственная, и больше таких других нет. Вот это точно должно сработать. Знаете, как срабатывает знание прогноза погоды? Если ты в курсе, значит вооруженный, точно знаешь, что завтра надевать, чтобы не попасть в просак. Брать ли зонт с собой или все-таки не стоит. В общем, обо всем об этом прямо сейчас и узнаем.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +10, +15.

кто-то уже дома, а кто-то еще только приближается к нему. Но этих и других я могу поздравить с окончанием рабочего дня. Даже если вы, ну, не знаю, в пробке стоите, вряд ли она омрачит вам настроение, потому что дорога домой всегда приятнее, чем на работу. Ну, а тем же, кто, как и я, все еще исполняю трудовой подвиг, желаю удачи, подбодрю, в том числе и при помощи музыки. В следующем часе обязательно продолжим.

В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

0: В Могилеве 19 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас, проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомился с экспериментом по повышению плодородия почв, сообщает Белта. Эксперимент проводился на опытном участке площадью 20 гектаров в Минском районе. Его разделили на 6 частей, а перед тем, как посеять кукурузу, почву обработали различными способами, без внесения удобрений и с ними.
4: Вы выбрали очень правильное место. Ну и предложил ученым, давайте попробуем внести те отходы калийного комбината, в почву внести и посмотрим. Там, где вносили, где не вносили, разница какая будет. Ну, тут меня все начали меня критиковать, что мы засоление, закисление и прочее, почва пропадет. Что она пропадет? Она и так пропащая. Вот на этих горках, где ты уже внес там и где пахал, ну там комбайн шел, как в народе говорят, юзом и трактор. Там невозможно. Ну, песок. Невозможно было ни посеять, ни убрать нормально. Что тут испортить? Тут же ничего не испортишь. Давай пробовать. Ну, вот вы здесь внесли, но пошли дальше. Правильно. Не вносили на какой-то площади ничего. Внесли этот шлам, так называемые отходы с Солигорского завода. Внесли органику. Внесли органику с торфом. Внесли этот шлам с торфом и так далее. Вы разделили это поле на участки и внесли, соответственно, вместе с этими отходами Солигорска несли органику.
3: В Беларуси за купальный сезон этого года спасли 181 человека, из них 147 спасли работники освода, сообщает Белта. Среди спасенных 62 несовершеннолетних, из них 79% спасли работники освода. В то же время, по оперативным данным освода, за купальный сезон в Беларуси утонули 145 человек. За аналогичный период прошлого года 150. Таким образом, число погибших снизилось на 3%. Ярмарка вакансий для незанятых граждан и граждан, не имеющих постоянной работы, состоится в Могилеве в четверг, 15 октября. Мероприятие начнется в 11 часов в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. В ярмарке примут участие ведущие предприятия Могилева. В ходе мероприятия будет возможность ознакомиться с актуальными вакансиями для дальнейшего трудоустройства на свободные рабочие места. В Могилеве проходит месячник по наведению порядка. К масштабной уборке можно будет присоединиться на общегородских субботниках 17 и 31 октября. В планах убрать улицы, дворы, скверы и парки, благоустроить зоны отдыха. Также наведут порядок на мемориальных комплексах, местах боевой и воинской славы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 12.
1: Да, что сказать, ноябрь не за горами, и судя по ночным температурам, стучит он к нам в дверь уже ногой. Но мы-то с вами знаем, что ничто и никто не должно влиять на наше настроение. Поэтому будем разматывать шарфики. Беру себя в руки для того, чтобы продолжать желать вам доброго вечера, сказать, что рабочая часть понедельника завершена, и напомнить, что в ближайшие пару дней рассчитывать на потепление не придется, зато тепла в эфире любимой волны хоть отбавляй. Тина Павлова по-прежнему у микрофона. Продолжаем этот вечер. Всем доброго.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в «Пинскдрев». Скидки до 45% на мебель для всего дома. «Пинскдрев». Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте «Пинскдрев.бай» и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: знаете, когда наконец наступает вечер и уже не следишь за временем, стараешься как-то побыстрее завершить все дела. И я не сомневаюсь, что в эти минуты и вы, может быть, готовите вкусный семейный ужин, или уже ужинаете, или устроились на любимом диванчике с интересной книжкой. Вот вам осенний лайфхак для вашего вечера. Если чувствуете, что силы на исходе, а делать еще что-то надо, попробуйте терапию простых радостей. Зажгите уютную лампу, заварите себе чаек, наденьте носочки потеплее. Это не просто бытовые мелочи, это акт самозаботы, чтобы лишний раз напомнить себе, что иногда счастье прячется в мелочах. Например, в знакомой песне по радио.
1: Радио Могилев.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +10, +15.

0: Очередной вечерний час практически позади. Похолодало к вечеру, знаете, середина осени. И тут крайне важно следить не только за эмоциональным фоном, но еще и за здоровьем. Поэтому ешьте сезонные овощи и фрукты, пейте вкусный чай и проводите время с близкими вам людьми. Вообще нужно отвлекаться от мрачных мыслей на интересные хобби. Главное, ни при каких обстоятельствах не отчаиваться, держать хвост пистолетом. Ну а в помощь, конечно же, пледы, котики, если они у вас есть, и музыка. Но с вами Тима Павлова. Мы услышимся в следующем часе.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить.

0: «Это моя семья» на Беларусь 2.
1: Это моя семья.
0: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомился с экспериментом по повышению плодородия почв, сообщает Белта. Эксперимент проводился на опытном участке площадью 20 гектаров в Минском районе. Глава государства не исключает, что отходы калийного производства впредь будут использоваться для повышения плодородия почв, прежде всего в южных регионах, где много песков.
2: Вот получили поле. Я, конечно, еще раньше заметил, что в этом году мы такого результата сразу не получим. Год на год не приходится. Они разные. Ну вот, получили. Но я прочитал доклад ученых. Они, видно, наблюдали в разных фазах роста и созревания этих культур. И что я вижу? Там, где мы внесли эти отходы калийного производства с органикой и даже с торфом, там результат лучше, чем там, где мы не вносили. Значит, эти отходы дают результат. Значит, там есть полезные вещества и немало для растений. То есть, вот если посмотреть по фазам роста, мы уже видим пользу, результат. Поэтому я подозреваю, что, может быть, нам эти горы бесплатно там забирать будут и вносить, особенно там на юге. Припятский этот регион, там же пески, да и в Солигорске хватает, в Солигорском районе, у тебя там Кополе и других местах. Ну, начиная с малоплодородной земли.
1: Президент России Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев реально соберется их провести. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. При этом он добавил, что Украина хочет перемирия на 60 суток не для проведения выборов, а чтобы залечить раны и продолжить войну. Прямая телефонная линия по вопросам содействия в организации индивидуальной предпринимательской деятельности с предоставлением финансовой поддержки в виде субсидий пройдет в Могилеве в четверг, 15 октября. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома. Задать вопросы можно будет с 9 до 12.00 по телефону 418806. И в завершение. ГАИ Беларуси усилили контроль за безопасностью перевозки пассажиров, сообщает Ньюсбай. Экипажи дорожных инспекторов работают на особо оживленных участках улиц. Сотрудники ГАИ проверяют наличие допуска к участию в дорожном движении, необходимых лицензий и документов, следят за техническим состоянием автомобиля. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 10.
3: Новости. Ну, наверное, уже можно сказать, что заканчивается 12 октября. Осенью вообще не успеваешь дни считать, честно говоря. Вот только, казалось бы, 1 сентября дети в школу пошли, а уже, между прочим, вот-вот и первая четверть закончится. А там, знаете, и до новогодних праздников рукой подать. Чтобы вот потом в ужасе не думать, куда это время подевалось, создавайте приятные воспоминания и делайте вообще что-то, что поможет время замедлить. Ну а что касается впечатлений музыкальных, то это к нам. В студии прямого эфира «Радио Могилев» по-прежнему Тина Павлова. Доброго вечера.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Если вы, как и я, до сих пор еще плюете через левое плечо и пугаетесь проходить под лестницей, то это новость специально для вас. Значит, ученые, американские и канадские, вернее, не ученые, а дизайнеры, создали гаджет, который, ну, буквально будет стучать по дереву вместо вас. Устройство назвали максимально просто «Knock on wood», ну, то есть «Постучи по дереву». И работает эта магия технологий так. Вы покупаете приборчик с роботизированной рукой внутри и крепите его к любому дереву, хоть в лесу, хоть в парке, ну, а сами уезжайте по делам. И вот ситуация. Вы сидите на какой-нибудь важной встрече в другом конце города, случайно похвалились, что, ну, не знаю, купили тур со скидкой, и внутри все сжалось. Надо срочно постучать по дереву, а вокруг один пластик или бетон. Спокойно. Достаете смартфон, открываете приложение, нажимаете кнопочку, и ваш домашний робот где-то в парке исполнительно стучит механической лапкой по стволу. Все, с глаз снят. Причем отслеживать свои привет и удачи можно даже и с другой стороны. Правда, сами создатели гаджета честно признаются, что они не знают, будет ли работать эта защита, если по дереву стучит робот, а не вы сами. Засчитают ли высшие силы такой бесконтактный стук? Эту философию они оставляют на суд покупателей. Но не знаю, суеверные мы. Купили бы вы себе такой электронного хранителя удачи или нет, судить, в общем-то, и выбирать, конечно, вам. Ну а пока постучу-ка я по столу и включу вам следующую песню.
1: Радио Могилев.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15. В среду и четверг переменная облачность, ветер переменных направлений. Температура воздуха в среду ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15. В четверг ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 9, плюс 14. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Ну что, друзья, 20:58 на часах, а это значит, что моя смена на сегодня подошла к концу. Обнимаю вас через эфир и напоминаю, что завтра будет новый день, полный возможностей и красок. Но пока. Спокойной ночи, берегите себя и свои мечты. До встречи.
1: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Минский район доложили об отдельных планах развития агрокомбината «Дзержинский», сообщает Билта. Глава государства поинтересовался состоянием дел на Оршанском комбинате. Гендиректор Владимир Лукьянов отметил, что мощности предприятия загружены, в частности, производство детского питания и тушенки. В планах работы по реконструкции и закупка нового оборудования. Это позволит значительно увеличить производство детского питания.
1: Оршанский мясокомбинат вышел по производству детского питания и тушенки. Мы запустили тут новый цех на 21 миллион банок. На сегодняшний день по детскому питанию план поставили уже в этом месяце 1 700 000 банок, это про 90%. И по тушенке тоже на 90% вышли на мощность. У нас дело в том, что сегодня детское питание мы переходили на стеклянную банку. Там была проблема, жестяная банка вся была ввозная. Это чистый импорт. Мы приняли решение, есть в Беларуси завод по производству баночки. И мы переделали все производство там на детское питание. Мы перешли на банку, мы упали немножко по продажам. Сегодня вышли на 1,5 миллиона баночки. И плюс еще законтрактовались с российскими сетями. Думаем, уже у нас есть в плане за 2 года. Там небольшую реконструкцию надо провести. Купить какое оборудование. Мощность завода увеличиваем на 3 миллиона банки в месяц.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову не ослаблять давление на регионы по проблеме падежа крупного рогатого скота. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Минский район, пишет Белта. Министр, в свою очередь, доложил, что в нынешнем году уже построено 533 профилактория для содержания телят. Именно с вводом этих объектов в регионах связывают надежды на сокращение показателей падежа. Могилевчане смогут бесплатно проконсультироваться у нотариуса завтра. Консультация пройдет в публичном центре правовой информации на базе городской библиотеки имени Карла Маркса. Задать вопросы можно будет с 16 до 17 часов. И в завершение 15 октября с 9 до 12 часов на территории Могилевской области будет проводиться проверка системы оповещения с включением электросирен. Областное управление МЧС просит сохранять спокойствие. Никаких действий предпринимать не следует. Проверка необходима для оценки работоспособности оборудования и обеспечения готовности системы к экстренному использованию. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +10, +15. Сейчас в Могилеве +9.

удачи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +10, +15.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов. Астрохит недели. Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Адреналин. В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +10, +15.

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: 13 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.
1: Радио Могилев.

Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

13 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

13 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.ru.

Каждый небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался без повода, жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

13 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.